Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшыны Зиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в Доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булзар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
6: Булгар Радиосы Фест!
5: Популяр жыршылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 21 бренчир. Украин, 18-784-71-89-82.
8: 2026 ел. Ящик лево 6+.
10: Булгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: В дружную команду «Алтынкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
1: Сак бол, аның харизмасы бейлілік тудыра. Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ут, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргін әкеш, билетлар сатуда.
2: Дәуәне ишеттіңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга була мине хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда. Искәрәк атасы булган кин табип белән киңәшләшү сорала.
3: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь, Казан, Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
4: Ишекләү 6+, 2026 ел.
5: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
6: Да, тамашачы көтеп алған Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-сі Әлме. Ерешеклеуі 6+.
7: Акбарс Банк футбол кырына зур кэшбэк алырға чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
8: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Акбанк» 2012 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Турак мәрлемет «Акбарс.ру» сайтында.
9: Татарстан Республикасының отка

0: Болташ 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
8: бергәләп бердик.
10: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае. Бозан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрыян 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Ильмира Нагимова.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
7: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Турак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында реклама.
1: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин Башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызны һәм бірінші тапқыр яңғырайшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдени үзәге. Билетлар сатуда.
2: Қазан 2026 жыл.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхватыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
6: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққандыр, қазір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
6: Йоқлай инде, диалог автода 830 мін сумға қадар тошламалар. Үзінде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек хәм іш пүшмақ алырға бұла. Диалог авто, хавейл хәм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67.

0: работать в сентябрь, пирамида.
1: Ящик Лёвы, Олта Плюс.
2: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Спид М. С Бонсилаж Спид М ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Спид М ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253 99 88.
3: Татарстан Республикасының атказан.

0: пишите «Да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
1: Окбарс Банк футбол кына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Окбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Окбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
2: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Окбарс Банк». РФ «Үзәк Банк» 2013 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Окбарс» на тару сайтында.
3: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан 2026 ел. Авыл сулышы радиотапшыруының иганәчесе «Сельхозмаш» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Сөмбел Билалова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартамалы.
3: Китанна.
2: Ишек.
3: Татар автоподбор турында білмейсің мене?
2: Алар Корея билан турдан турышли. Әрбір машинаны текшерелер. Түлеу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Ибаттыру.
2: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937 293 45 65.
4: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-қа қадар кере қайтарығыз.
5: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елінің 12 августыннан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
6: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
7: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем. Вокруг красивые дома, счастливые люди. Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать — это здорово.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Выборы 2026.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Выборы 2026» в студии Гульнас Рашитова. Мы продолжаем серию эфиров, посвященных предвыборной агитации. Совсем скоро нам предстоит определить новый состав Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, что в этом году голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва будет трехдневным и пройдет 18, 19 и 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе, где 225 депутатов будет избрано по одномандатным округам, а еще 225 по партийным спискам. Сегодня в рамках программы «Выборы 2026» мы прослушаем агитационные материалы

0: кандидатов, выдвинутых политическими партиями по одномандатным избирательным округам. По закону, Булгар Радиусы предоставляет кандидатам равное эфирное время, а очередность выступлений определена жеребьевкой. Сейчас мы услышим агитационные материалы кандидата от партии «Новые люди» Мулькова Дмитрия Сергеевича.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
0: На очереди агитационные материалы кандидата Хабирова Айрата Илшатовича от партии «Либерально-демократическая партия России».
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Выбери ЛДПР. Спаси Россию!
0: Сейчас прозвучат агитационные материалы кандидата от партии Либерально-демократическая партия России Евсеева Кирилла Евгеньевича.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Далее прозвучат агитационные материалы кандидата Хузиева Булата Газинуровича от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
8: Над нашей Родиной все больше угроз, но народ сохраняет достоинство, проявляет терпение и мужество. Цель власти – защитить граждан, стремится получить их доверие. Уходящее большинство Госдумы не нашло в себе ни воли, ни мудрости принять нашу программу победы. А эта программа не просто список мер. Это клятва верности нашим отцам и дедам. Это присяга идеалам справедливости, мира и дружбы. В программе победы мы никого не забыли и ничего не упустили. Главное в ней – забота о человеке, о труженике, о ветеране, о наших детях и внуках. Народ праве жить, а не выживать. Голосуй за КПРФ!
9: Народ праве жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8.

0: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьлер. Дамил ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: В дружную команду «Алтынкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников «Опаство», «Буинск», «Кайбицы», «Тетюши». Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885 778885.
6: Татар автоподбор егетләре Кытайдан, Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенің табында.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы фестнің рәсми еғанашысы КНАУФ түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
3: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд – подходит для любой бригады.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Вильдан Абраров.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1 бренчир. Украин 118-784-71-89-584.
15: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – «Бонсилаж Speed M». С «Бонсилаж Speed M» ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С «Бонсилаж Speed M» ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253 99 88.
2: Татарстан Республика, сын отка.

0: 8-928-18, 8-927-428-28-18.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану, предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах
3: 77-88-85.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китанна. Ишек.
4: Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барсы да шанышлы.
5: Иваттыру.
4: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барсы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только

0: Муслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар!
7: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр жыршылар.
10: Дәртле жырлар.
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
12: Татнефть аренаның бозын
13: бергәләп эрдик.
14: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Бозын РТ 600 евро 42 ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Ильмира Нагимова.

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Бүгін республика бойынша аязды болады. Күн болды жылы, күн болды достар. Хава температурасы сағатта 25 градусқа қадар жылы болды. Ертеңгі де 21-26 көрсетеді. Орша Марабайлар сабасы 24, Лоярда бестесінде Шестайда 21-24, Базар Алматы қоқсы Байнұрлыда 25 градусқа қадар жылы деп барасты синоптиклар.
1: Болгар радиосында реклама.
3: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Дертфест яңа форматта. Ислам мәдәнияты, музыка һәм сәнгать бер мәйданда. 6 сентябрьдә Казан кирмәне, Гавами урыннар ишек алдында. Сәхнәдә Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Солтан Сафин, Динар Шаймәрданов, Рухи Мың дуэты, Мәскәү Андалус ансамбле һәм дөр спектакле. Шулай ук балалар мәйданчыгы, остаханәләр, дискуссияләр һәм дизайн-маркет. Фестиваль көндүзге бердә ачыла. 6 сентябрь Казан кирмәне.
7: 2026 ел, еш икләү юк.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Гүзәл Зинекеева.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Канал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер FS 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.